0: 为普京举行欢迎宴会，蔡奇、丁薛祥、王毅、何立峰、张国清、慎怡琴等分别参加上述活动。
1: 应国家主席习近平邀请， 俄罗斯总统普京于5月19号至20号对中国进行国事访问， 俄罗斯各界人士表示，中俄关系树立了新型大国关系的典范，此次中俄两国元首就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见，必将推动新时代中俄关系迈向新高度，也为维护全球战略稳定、完善全球治理做出重要贡献。
2: Встреча лидеров наших стран имеет огромное значение для будущего не только наших двусторонних отношений, но и для будущего Евразии, большой Евразии, для будущего в целом мирового порядка. Это основа развития не только наших стран, но и в целом, я убежден, нового порядка, который будет основан на многосторонности, на равноправии и взаимном доверии. Отношения между Россией и Китаем являются примером доверия, стратегическое отношение, бережного отношения к интересам друг друга, невмешательства в интересах третьих стран и не противодействия третьим странам.
3: Мы существуем на основании вот такого добрососедства, желания существовать вместе как можно более выгодно и, соответственно, мирно, и при этом не исключаем участие в наших общих каких-то проектах и третьих стран. То есть таким образом наши отношения являются инклюзивными, а не эксклюзивными, и это действительно довольно такой яркий пример вот сосуществования стран в период формирования такой более широкой распространенной многополярности.
4: 国际人士表示，中俄两国关系稳固，沿着正确轨道不断向前发展，为维护全球战略稳定和国际公平正义贡献了重要力量。
5: On a number of world questions, a number of economic questions, Russia and China tend to be aligned. They would like a multilateral system where, you know, the different powers and all the powers have a say in how the world economy is run. So I think that the one way that this partnership of China and Russia would be beneficial, not only to the two countries, but to the world as a whole.
6: Also ich denke, die Absichten gerade von China und Russland sind eine faire und gleichrangige multipolare Welt zu begründen, in dem auch die Länder des globalen Südens, also Afrikas, die ehemaligen Kolonien und so weiter, eine gleiche Stimme haben und die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten zur Entwicklung, Sicherheit und Frieden, friedliche Koexistenz.
7: Cina e Russia possono cooperare su diverse piattaforme multilaterali. Io credo, per quello di cui mi occupo, che la più importante piattaforma sia quella dei BRICS. All'interno di questa piattaforma Cina e Russia svolgono un ruolo di promozione del ruolo che tutti i paesi del sud del mondo devono avere nel nuovo disegno del mondo multipolare.
1: 在20号的外交部例行记者会上，发言人郭家坤表示，为进一步便利中俄双方人员往来，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31号。
8: 为持续便利中俄人员往来，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31日。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游、观光、探亲访友、交流访问，过境不超过30天，可免办签证入境。在两国元首战略引领下，中俄关系保持高水平运行。中方愿同俄方共同努力，
1: 不断提升两国人员往来便利化水平，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展注入更多动力。5月17号至21号，第10届中国俄罗斯博览会在黑龙江省哈尔滨市举办。作为促进两国经贸合作层次最高、规模最大的综合性展会，本届博览会共吸引46个国家和地区的1500多家中外企业参展，展会现场 客商齐聚，毫无云集，既有务实的经贸对接，更有多元文化的深度交融。
9: 走进中俄博览会的展厅，热烈的氛围迎面而来。俄罗斯民间歌曲艺术团的艺术家们

0: 各位好，欢迎收看《今日亚洲》，我是刘洋。来看今天节目的主要内容：中俄元首会晤全球瞩目，俄媒全程关注普京访华；特朗普再次批评台湾偷走美国芯片产业，台积电增资200亿美元，用于在美建厂；印度闹油荒，民众加油站互殴抢油。在中俄战略协作伙伴关系建立30周年和中俄睦邻友好合作条约签署25周年之际，俄罗斯总统普京于19至20号对中国进行国事访问，中俄各领域合作不断深化，树立起新型大国关系的典范。
1: 此次对中国进行国事访问是普京2026年第一次出访，俄罗斯媒体高度关注。俄国家台、第一频道、第五频道以及塔斯社等多家主流媒体派出多路记者来到北京，对访问过程进行全方位追踪报道。
2: Российский президент посещал Поднебесную более 20 раз, и каждый визит – это новая точка роста в политике, экономике, культуре。
1: 当前中俄关系处于历史最好时期。今日俄罗斯电视台网站认为，普京此次访华或将标志着两国不断深化的伙伴关系迈上新台阶。自2013年以来，中俄元首会晤40多次。俄媒记者注意到，早在普京专机抵达前，天安门广场就已经悬挂起中俄两国国旗，每一处精心布置都体现出友好氛围。
3: 3D экраны в Пекине как живые. Эта панда огромная, словно просится, чтобы ее погладили.
4: Президент России был в Пекине всего 8 месяцев назад. Мы, соответственно, тоже. И вот уже поймали себя на мысли, что не только улицы Пекина кажутся родными, но и местные традиции тоже. Вот эти вечерние танцы, эта вечерняя гимнастика, в которой мы с удовольствием участвуем, наблюдаем за ней. Надеюсь, никого не смущаем этим. Но вижу по лицам, что нет, не смущаем. Ни хао.
5: Ни хао. Ни хао.
1: 启程访华前，普京发表视频讲话，表示定期互访和举行俄中元首会晤是全方位发展两国关系、挖掘其真正无限潜力的重要且不可或缺的一部分。这是普京首次在出访前发表视频讲话。
6: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития нашего государства.
1: 普京访华代表团的人员组成受到高度关注。俄媒注意到，北京市中心的这家酒店几乎被俄罗斯代表团包下。
7: Российская делегация в Китае огромна. Значительная часть правительства, 5 вице-премьеров, 8 министров, представители администрации президента, главы госкомпаний, капитаны российского бизнеса и даже руководители некоторых регионов. От нашей страны в переговорах примет участие 40 делегатов. Но вместе со всеми, кто готовит этот визит, так получилось, что...
1: 除了五位副总理，随普京出访的8位政府部长分别来自外交部、财政部、经济发展部、农业部、文化部、交通部、科学与高等教育以及建设住房与公用事业部。此外，俄总统办公厅副主任奥列什金、总统新闻秘书佩斯科夫、总统助理乌沙科夫

0: 普京的国家安全顾问普京以及央行行长纳比乌林纳等高级官员也一同来华。在普京抵达之前，各位代表已经展开双边预备性会谈。
1: Открыли доступ к российской говядине, открыли в прошлом году, открыли доступ свинины, и очень китайцы ждут, когда разрешат поставку сюда нашей готовой мясной продукции, наши кондитерские изделия, наша алкогольная продукция. Вообще у нас из более чем 70 регионов нашей страны продукция, готовая продукция представлена во всех наших магазинах.
0: 俄罗斯学者表示，俄罗斯领导人率庞大代表团访华，彰显了对全方位合作的高度重视。中俄两国关系堪称睦邻友好、互利共赢、相互尊重的典范。
2: Да, то есть и он действительно подразумевает участие не только Владимира Путина, но и целого ряда и представителей российского бизнеса, и представителей российской власти, причем абсолютно по всем каким только можно направлениям. То есть это уже демонстрирует то, насколько серьезно подходят стороны к этому общению. То это действительно демонстрация продолжающейся постоянной работы над усовершенствованием наших взаимодействий, над формированием новых каких-то экономических проектов. Модель российско-китайских отношений, она в общем-то, и пытается в этом отношении масштабироваться, показывать, что можно взаимодействовать не только на основании четко выстроенной вот этой иерархии, взаимозависимостей каких-то, а именно, что можно взаимодействовать на уровне взаимовыгоды и взаимоуважения, ну, яркими примерами того, что это уже влияет на международные в этом отношении политические...
0: 俄罗斯塔斯社指出, 普京此访正值中俄睦邻友好合作条约签署25周年之际，该条约是两国于2001年签署的一项具有里程碑意义的重要条约，以法律形式确立了长期睦邻友好全面战略协作的制度基础，中俄关系从此实现跨越式发展。 5月20号， 两国元首一致同意中俄睦邻友好合作条约继续延期。 当前国际格局发生很大变化，世界面临倒退回丛林法则的危险。在此背景下，中俄睦邻友好合作条约的先进性、科学性和现实价值愈加凸显，中方支持条约继续延期，将同俄方一道恪守条约精神，坚定推进中俄背靠背战略协作。务实合作是中俄关系稳定发展的内生动力，有着广阔的发展前景。
3: 在双方共同努力下，中俄各领域合作不断走深走实，取得丰硕成果。中俄共会教育合作新图景。在与俄罗斯接壤的满洲里，有一所独具特色的专业院校，这里按照俄语加专业的模式培养中国学生。
0: 与此同时，也有俄罗斯学生来到这里学习，对他们而言，这是获得语言实践机会的重要途径。
4: Я полгода учусь, ну, в магазин сходить точно могу, сходить в магазин, поговорить там с преподавателями, что такое вот, базово познакомиться с кем-то тоже могу.
5: Мне очень нравится сам Китай, сама культура, люди, сама страна такова, мне очень нравится, поэтому выбрала изучать именно китайский язык.
0: 近年来，中俄教育交流的广度与深度持续拓展。当前，在俄中国留学生超6万人，在华俄罗斯留学生超2万人。中俄同类大学联盟已发展成为全球最大的双边高校合作网络。俄罗斯驻华大使伊戈尔·莫尔古洛夫表示， 2030年前双向留学规模达10万人次的目标有望提前实现。 中俄跨境旅游常态化。 5月20号， 中国外交部发言人郭家坤表示，为持续便利中俄人员往来，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31日。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游、观光、探亲访友、交流访问，过境不超过30天，可免办签证入境。
6: Я очень люблю блюда из реки Суйфун. Теперь здесь безвизовый режим. Очень удобно приезжать, особенно по выходным. Это очень приятно. Люди здесь очень дружелюбные. И здесь я уже 5-6 раз.
0: 在当地市场，俄罗斯游客熟练地挑选服装、电子产品、家用小商品。在绥芬河市人民医院，针灸、推拿等传统疗法备受青睐。 街头餐厅里，地三鲜、锅包肉等东北美食也成为他们的心头好。中俄互免签证政策有效实施，让两国人民说走就走的跨境旅行成为现实，尤其是海南三亚等地成为。

0: 越来越多俄罗斯民众来华旅居、工作和长期生活的热门目的地。在三亚，大东海周边九成以上餐厅配有俄语菜单，俄语标牌随处可见。如今，每周有超过20班航班从14个俄罗斯城市直飞三亚。同时，中俄两国之间的各项跨境活动地域正在从边境毗邻区域向纵深拓展。
1: Россия и Китай все ближе и ближе друг к другу. В прошлом году рекордные 2,5 миллиона туристических поездок совершили наши путешественники в Китай. Лидером направления является курорт Хайнань, но и материковый Китай привлекает все больше внимания. Все чаще здесь, на этих ступенях Великой Китайской стены, можно услышать русскую речь. Росту турпотока, конечно, способствовала отмена виз, что само по себе стало символом, насколько безграничны открываются возможности в сотрудничестве двух стран.
0: 中俄电影产业合作拉紧人文交流纽带。正在莫斯科拍摄的电影《黑丝绸》是2025年上映的中俄合拍谍战片《红丝绸》的续作。
2: Философия проектов «Красный и черный шелк» — это не просто бесконечный экшен. Каждое кино — стихия. Если в «Красном шелке» обыгрывалась земля, то здесь, в «Черном шелке», воздух и вот вода.
0: 影片的拍摄布景位于莫斯科南部一处旧厂房内，一艘轮船正在与风暴搏斗，从在水面的颠簸到涌上甲板的海水，一切都力求真实。在这部电影里，从出演《红丝绸》的中国演员郑涵义与俄罗斯著名演员马克西姆·马特维耶夫搭档演出。
3: Сочинить танго и текст на русском языке, еще боевые сцены — это очень непросто, но мы с Максимом очень хорошо работаем и понимаем друг друга. Еще очень много раз попробовали и что будет, ждем.
0: 影片《黑丝绸》在俄罗斯的拍摄结束后，整个团队将移师中国。
4: Самое интересное, что часть группы уже где-то год учит китайский язык. Это тоже факт.
0: 从合拍电影《红丝绸》在俄创下票房佳绩，到新版歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》在中国收获满堂彩，丰富多元的文化活动为两国人民架起一座座交流互鉴的桥梁。
5: Каждый раз очень приятно встречаясь с китайскими коллегами, слышать о том, что абсолютно невозможно купить билеты, что сайты ложатся, такой ажиотаж и внимание и к нашему российскому балету, и к опере, и к классическим произведениям нам тоже, конечно, безусловно, ценен.
0: 中俄经贸合作活力旺盛。 2025年，中俄双边贸易额达2279亿美元， 连续3年突破2000亿美元大关。 2026年1到4月，双边贸易额达852.41亿美元， 同比增长19.7%， 再次印证两国经贸合作坚实基础和巨大潜力。与此同时，双方贸易结构持续优化， 机电产品、高新技术设备等高附加值商品贸易占比显著提升，本币结算占比 99.1%。 不少俄媒注意到，俄罗斯人选购中国手机、驾驶中国汽车的现象越来越普遍。
1: Вы, наверное, тоже заметили, здесь в Пекине на улицах очень много узнаваемых автомобилей. А как идет локализация китайского автопрома в России?
6: Достаточно интенсивно. У нас сегодня были переговоры с компанией, которые активно зашли в партнерстве с российской компанией. Это и в Калуге, и в Санкт-Петербурге на несколько площадках. Естественно, это требует глубокой локализации.
0: 俄罗斯第一副总理曼图罗夫19号表示，俄中贸易额在2030年之前达到3000亿美元的水平是可以完成的任务。
6: Ширится количество проектов, как из Китая в Россию, так же и из России в Китай. Это даст дополнительный импульс, чтобы к 30-му году, как наши лидеры планируют, выйти на параметры 300 миллиардов долларов, и что это выполнимо.
0: 此外，中俄人工智能领域合作前景广阔，正迎来前所未有的历史性机遇。两国元首多次强调，要深化数字经济、人工智能、可持续发展等前沿领域合作。俄罗斯具有深厚的基础研究积淀，

0: 残骸，倒出来行吗？
1: 倒。
2: 贾君泰，土生土长的东宁人，从小就爱听老一辈讲述的东宁要塞故事，耳濡目染下开始收集关于那场战争遗留下来的各种证据。
0: 这个弹头呢，是那个日军300毫米残片，这是一个尖儿，这是一个底部，这个重量大概得在30斤左右吧。
2: 外北加尔方面军主力迅速越过大兴安岭和戈壁沙漠，从日军未曾设想的方向出现，一天之内便向腹地推进150公里。
3: А в это время шли большие прибольшие дожди, ветры, все было разбито основательно, вот и бесповоротно, понимаешь? Приходилось по разбитым дорогам очень с большими трудностями продвигаться вперед.
4: Силы Забайкальского фронта должны были нанести удар в обход линии японских укрепленных районов с территории Монголии в направлении на город Чанчунь в Маньчжурии и форсировав пустыню Гоби и горный хребет Хинган, который считался японским командованием естественным препятствием, которое не позволит проводить операции крупными силами войск, выйти в тыл Квантунской армии.
2: 远东第二方面军在阿穆尔河区舰队协同下强渡黑龙江和乌苏里江，主力沿松花江实施突击。
3: Она должна была способствовать продвижению войск, высаживать десанты, поддерживать их артиллерийским огнем, также разгромить сунгарийскую военную флотилию и сопровождать войска по продвижению по рекам.
5: But the whole premise of the Soviet strategic plan was rapidity. They knew that Japanese intelligence rejected any thoughts of an attack through the Grand Hingan Mountains. Matter of fact, I've seen CIA maps in the 1949-1950 time frame where the CIA analyst had taken an eraser and erased gaps through the Grand Hingans because we didn't think they could do it either.
2: 为了实现机械化部队的奇袭，苏军调来了在欧洲战场上最擅长山地作战的部队。
6: 恰恰是当年翻越外喀尔八尖山的部队，所以说他先用步兵占领了这个山的主峰之后，然后把那个绞盘都放在山顶上，把坦克和汽车一辆辆拿绞盘给它拖上山。
5: It was that decision to go through the Grand Hingans that made the whole Kwantung Army's defense system collapse.
2: 对日军来说，他们所谓的底气，很大程度上来自那些坚固而隐秘的要塞。
7: И здесь мы с вами можем видеть на фотографии различного рода долговременные огневые точки, которые были подготовлены еще в начале 40-х годов. Их там было сотни тысяч, поскольку Квантунская армия очень сильно оборонялась.
2: В Хэйлунгжиан шэнь Хулин ши чжоу бян Ван Да Шан Юэ Май де Чю Линг зун, 一片宽12公里、纵深6公里的要塞依旧矗立。这里是虎头要塞。与俄罗斯隔乌苏里江相望，曾被日本关东军号称国境第一级要塞。虎头要塞整体设计严密，结构复杂，规模庞大，由猛虎山、虎北山、虎东山、虎西山、虎啸山五个阵地组成，地下工事遍布山体之中。要塞主干道长达10余公里，拥备火力点200余处。各工事可独立作战，也可由隐秘的沟壕与地下相连，彼此呼应。
8: 整个虎头要塞都是围绕这个41厘米巨炮而设立的，它是做的已经是非常安全和隐蔽性。

0: 下攻势的打击却非常有限。
1: Около дороги рыли лиши, так называемые, и в лише устанавливали пулемет, а в пулемет японец Мурай был, смертник, он приковывался цепью, чтобы не убегал.
0: 面对苏军的步步紧逼，藏在要塞中的日军凭借地形优势垂死挣扎，令苏军每前进一步都要付出巨大代价。在东宁要塞，日军不断派出特工队员，用燃烧瓶和炸弹进行自杀攻击。
2: И чем характерно проявление героизма, очень много советских воинов были награждены посмертно.
0: 亚历山大·菲尔索夫，一位步兵连的下士。他所在的部队在东宁要塞的战斗中一度被要塞火力点压制，损失惨重，于是他做出了一个令战友们震惊的举动。
2: Первым подполз к вражескому доту, несколько очередей из ручного пулемета во вражеский дот не смогли остановить. Но после израсходования боеприпасов он бросился сам на амбразуру, закрыл ее своим телом, тем самым не давая вести огонь противнику по наступающим цепям роты. Этим героическим поступком товарищ Фирсов обеспечил успешное наступление роты и выполнение боевой задачи.
0: 在这场惨烈的拉锯战中，日军士兵冈崎哲夫被苏军的炮弹击中，失去知觉。
3: そうすると自分はまあ対戦車砲の部隊なので、なんか谷底に落ちてるその対戦車砲を引き上げて、そこへ弾詰めて、で撃ち始めるんです。ところがですね、もう当時の日本軍の対戦車砲はソ連軍の T-34 の装甲板を撃ち抜けないんです。それドアノッカーってですね、ドアノッカーの役割しかない。全く平気で上がってくるわけです。だから撃ち抜けないんですけど、いっぱい撃ってるとキャタピラを外すことぐらいできるんです。それで一台外れて動けなくなったんですけど、戦車の砲塔がずっと動いて回って、もう撃ってると火点あの火花が見えるんですよね。で火花が見えるとそこへ向けて今度反撃してくるんです。
0: 尽管失去了炮兵的火力掩护。钢筋混凝土筑成的要塞依然为日军提供了短暂的喘息空间。
4: 这条水池的蓄水量很大呀，这一个能存多少吨水？已经宽大概有4米宽吧，深度也有6米吧，长
5: 6-7米，168吨。
4: 对。
0: 虎头要塞中设施完善，弹药、燃料、水源、食品等物资储备丰富。作为永久军事要塞，设计之初就考虑到驻守其中的日军生活问题，即便要塞与外隔绝，仅靠要塞内储存的物资也可供守军坚持月余之久。在目前保存较好的一处要塞中，仍可见到贴有瓷砖的御齿区域，空间极大的食品贮备库、弹药库，以及供日军休息的兵舍和指挥官使用的将校间。
6: 我收藏的这些信件当中，我感觉比较特别的有一个叫阿不归的，也是驻虎头要塞的一个少尉军官。这封信里边呢，咱们能看到阿不归在给他妻子的信当中啊，还有一幅画像，就是描述了当时他在这叫将校时之夜。从画面我们可以看到，这里面灯火通明，作战指挥系统很完整。
0: 8月12日，从虎头攻入的苏军，为了按时与其他部队完成对日军的整体合围，主力部队继续向西往虎林镇推进，留下两个步兵团和筑垒守备队，继续剿灭藏匿在要塞中的日军。同日，远东第一方面军第35集团军攻占密山，打开了牡丹江的门户。
7: Одно из направлений как раз было в ведомстве 35-й армии, где был Борис Леонидович. Они двигались с позиции в районе современного Дальнереченска,

они форсировали Уссури, сумели пробить укрепрайон и далее совершили марш по болотистой местности около 150 километров до населенного пункта Мишань.

0: 辆中型坦克开路，对虎头要塞发起了第二次总攻。由于山林密布，地形复杂，苏军坦克难以为步兵冲锋提供掩护，而日军利用地下隧道运动作战，待苏军接近后突然开火，致使苏军进攻受阻。
1: 哎呦，这边的墙体已经被应该是被炸药炸过，因为它那个墙体看的有裂缝啊，这墙体已经往后推了。这个地方应该是当时还有一道门
2: 着火发黑，
1: 被烧过啊。
0: 虎头要塞的地下工事为钢筋混凝土结构，厚度约为1.5米，除了军事和生活区域外，还有通风口、竖井等更为隐秘的结构。如果整个要塞是一头水泥巨兽，那么这些通风口和竖井就是巨兽最为致命的软肋。8月13日，苏军通过要塞的通风口、竖井等处，向地下工事中浇灌汽油、释放烟雾，并投入炸药、手榴弹。藏匿于要塞深处的日军，或被烧死，或因浓烟窒息，坚固的要塞反而成了他们亲手设计的坟墓。在密林中发现隐蔽的通风口极为困难，但在开战之前，东北抗联教导旅侦察小分队已经将很多要塞和据点的情报传递给了苏军指挥部。
3: Подавляющее большинство данных, которыми располагала советская сторона о дислокации частей Квантунской армии, о том, где находятся основные узлы сопротивления, долговременные сооружения, склады и прочее, советская сторона получала именно благодаря деятельности китайских патриотов, в первую очередь из коммунистических сил. Они ходили на территорию Маньчжурии, они добывали эти разведывательные сведения, которые вот по прошествии 4 лет, начиная с 41 года, легли в основу той части плана маньчжурской стратегической операции, где оценивались силы противника.
4: 实际上呢，我们这个88旅或者说抗联的战士呢，他是先行一步跨过这个中国边境线的。他们的工作就是把最前沿的一些个观察哨，还有一些个信息的传递的系统，就给它破坏掉了，就为苏联红军的顺利的进入扫清了障碍。
0: 针对日军要塞地下工事的换气孔、烟囱等致命弱点的攻击，一直持续到8月14日。在苏联境内的重炮和苏军前沿阵地的各种火炮的配合下，苏军摧毁了猛虎山这个日军永备火力点。而在东宁要塞，一部分日军在地下工事中避开了苏军大部队的进攻，直到8月11日早上，一位名叫张福忠的村民意外发现了藏身于要塞的日军，他立刻向驻扎在附近的苏军报告了这一情况。第二天，一个师的苏军迅速包围了这里，遭到苏军猛烈炮轰的日军只能藏匿于地下工事，凭借要塞抵抗苏军进攻。但随着要塞内物资的消耗和损毁，一部分日军士兵开始食用树皮、老鼠，发电机燃料也很快用尽，很多区域陷入黑暗之中。与此同时，苏军在整个东北地区的进攻正在迅速推进。由于关东军对苏军的主要进攻方向判断失误，仓促应战，主力部队陷入混乱。
3: Утром 10 августа советские войска заняли город Дунин, что дало возможность Дунинский укрепленный район обойти и атаковать с тыла. И уже 13-14 августа передовые отряды 6-й танковой армии форсировали хребет Большого Хингана. 5 дней всего это ушло, и они не встретили при этом тяжелого, никакого ожесточенного сопротивления со стороны японцев.
0: 在东线14日凌晨，远东第二方面军摧毁了黑河的永久工事，向齐齐哈尔进攻。
5: Вот отец, его главное направление было на Харбин. Перед этим он взял

0: очень укрепленный город Мудадзян, где был штаб фронта японской и штаб 5-й японской армии.
1: 在西线到14日， 戴佩加尔方面军已推进了400公里， 对沈阳、长春等中心城市发起进攻。
2: Вот так постепенно шли и шли. Потом уже когда стали подходить ближе, стали встречаться и маленькие города, там поселки, деревни, все, брошенные заводики, магазины. А японцы, когда бежали, у них, они были снабжены, значит, у них ранец, а в ранце были пакетики. А в пакетиках были НЗ, называлось, непротивленный запас.
1: 苏军与日军激战期间，中国共产党领导的抗日武装力量举行全国性大反攻，八路军在华北给日军以沉重打击，阻止其增援东北。抗联教导旅按照统一部署，派出先遣小分队积极配合苏军作战行动，担负实施火力侦察、突袭、袭扰日军后方、监视日军动向、充当苏军向导等任务。 8月15日，苏军攻克虎头要塞的制高点虎啸山阵地，全歼驻守在那里的日军。躲藏在其他阵地的日军与外界的联系已被苏军完全封锁，粮食、饮水和弹药也无法补给。苏军逐步压缩日军防御圈，但虎头要塞和东宁要塞的核心堡垒仍未攻陷。而就在这一天，
3: 日本天皇发布终战诏书。那库扎伊巴茨，卡达卡皮切列尔沃，奥恩德尼库扎伊巴茨，安尼卡托雷，伊苏乌雷，米乔尼奈。可能萨马布拉的斯奇纳，несколько групп，которые были изолированы друг от друга из таких успешных действий советских войск。И фактически, как потом признавал сам главнокомандующий Кантонской армии Атодзо Ямада, связь между этими частями не всегда могла быть установлена. То есть даже у него не было возможности понять, собственно, что творится в окруженных
1: частях.两座要塞的激战仍在继续，但日本关东军逃脱不了即将覆灭的命运。远东战役的胜利指日可待。

0: 在元首会晤之外，点点滴滴的幕后都是中俄长期合作的友好积淀。
1: 从5月19号晚抵达到20号晚离开，24小时近10场活动，俄罗斯总统普京完成了一场紧凑且高效的对华国事访问。据俄媒透露，为取得一个好意头，此次访华的俄罗斯总统专车的车牌号里有三个八。
2: Помните, в прошлый визит в Китай я рассказывал вам о том, что цифра 8 в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж 3 восьмерки, трижды счастливое число.
1: 20号，在为普京举行的欢迎仪式开始之前，军乐团和三军仪仗队正在有条不紊的准备，还有一群中国学生等待，挥舞鲜花向普京致意。
3: 我去过俄罗斯，感觉就是俄罗斯人就非常的热情。我坐火车到圣彼得堡的时候，就看见圣彼得堡一路上那个风景都特别好。
1: 大批俄罗斯记者也是拎着长枪短炮赶赴指定位置，等着记录下元首会晤的时刻。
4: Но я думаю, что из последних изменений это, конечно, введение безвизового режима, и это очень ощутимо дает определенное подспорье и в отношениях между обычными людьми, так и на государственном уровне, конечно, тоже.
1: 推动双边旅游业的发展是中俄两国的优先方向。2025年，中俄互免签证政策全面落地，两国人员往来便利化水平大幅提升。
5: В Доме народных собраний, помимо помещений для деловых встреч, есть и так называемые региональные залы. К примеру, журналистов сегодня разместили в Сычуаньском холле. В оформлении здесь можно увидеть характерных для провинции панд, а также пейзажи гор Эмейшань и долины Цзючжайгоу.
1: 2025年，中俄双向旅游总人次已突破300万。在此背景下，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31号。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯将延长对中国公民的免签制度，同时全新的支付方式也将极大改善游客在华的消费体验。
6: Проблема была очень острая с оплатой. Теперь проблема разрешена и, в общем-то, в огромном количестве, в десятках миллионов точек. В большинстве городов, малых и больших, вы можете с помощью банковского приложения в онлайн банка ВТБ оплачивать свои покупки. Стоимостью до 70 тысяч рублей эквивалент. Разовая покупка.
1: 在访华期间，还有一个动人的插曲，成就了中俄友好关系的一段佳话。2000年，一位名为彭湃的12岁中国男孩和首次对华进行国事访问的普京总统合影留念。26年后，他们得以再度会面。
7: Больше четверти века назад, еще ребенком, он сфотографировался с Владимиром Путиным во время его первого государственного визита в Китай. Пэн Пай вырос, поехал учиться к нам в Московский автодорожный институт, освоил русский и даже получил имя Паша. А после вернулся в Китай и работает в родной провинции.
1: 这里是钓鱼台国宾馆18号楼，也被称为总统楼。20号下午，彭湃在此静候普京的到来。
8: На столе уже подготовлены подарки, которыми обменяются участники встречи. Владимир Путин преподнесет чайный сервиз классика Москвы. Но и господин Пэн Пай также подготовился. Он представит изделия из китайского фарфора российскому президенту.
9: Добрый день.
10: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
9: Я вообще вас видеть, честно говоря, для меня это...
1: 彭湃的瓷器礼物正是来自湖南。
9: Насколько я помню, это и родина основателя сегодняшнего китайского государства Мао Цзэдуна.
10: Да, да, да, да.
1: 进一步推进和加强中俄人文交流是普京此次访华的亮点。2025年，中俄高校共建的鲁班工房在莫斯科揭牌运行，是全球首家在专业建设中引入 5G 技术的鲁班工房。工房已累计培训千余名俄罗斯青年。
11: Мне нравится возможность как-то посмотреть оборудование, приборы, то, с чем в дальнейшем придется работать, навыки, которые здесь можно получить с точки зрения работы оборудования и также, например, кабельных систем, оно, несомненно, пригодится на работе.
1: 俄罗斯鲁班工房在中方共建校协助下，一比一复刻了 5G 通信全场景，内部全部采用中国技术、中国标准的中国产 5G 设备。
12: 现在也是俄中教育启动之年，我们有很多俄罗斯留学生来中国学习，很多中国。

0: 不可阻挡。民进党当局未来的走向啊，只有两条路，要么继续顽固坚持分裂立场，是在台独的绝路上撞得头破血流，最终遭到历史的清算，要么认清大势，放弃幻想，回归承认一个中国原则的轨道。
1: 俄罗斯总统普京紧凑而高效的访华行程成果丰富，而在元首会晤之外，点点滴滴的幕后都是中俄长期合作的友好积淀。
2: 从5月19号晚抵达到20号晚离开，24小时近10场活动，俄罗斯总统普京完成了一场紧凑且高效的对华国事访问。据俄媒透露，为取得一个好意头，此次访华的俄罗斯总统专车的车牌号里有3个8。
3: Помните, в прошлый визит в Китай я рассказывал вам о том, что цифра 8 в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж 3 восьмерки, трижды счастливое число.
2: 20号，在为普京举行的欢迎仪式开始之前，军乐团和3军仪仗队正在有条不紊的准备，还有一群中国学生等待，挥舞鲜花向普京致意。
4: 我去过俄罗斯，感觉就是俄罗斯人就非常的热情。我坐火车到圣彼得堡的时候，就看见圣彼得堡一路上那个风景都特别好。
2: 大批俄罗斯记者也是拎着长枪短炮赶赴指定位置，等着记录下元首会晤的时刻。
5: Но я думаю, что из последних изменений это, конечно, введение безвизового режима, и это очень ощутимо дает определенное подспорье и в отношениях между обычными людьми, так и на государственном уровне, конечно, тоже.
2: 推动双边旅游业的发展是中俄两国的优先方向。2025年，中俄互免签证政策全面落地，两国人员往来便利化水平大幅提升。
6: В Доме народных собраний, помимо помещений для деловых встреч, есть и так называемые региональные залы. К примеру, журналистов сегодня разместили в Сычуаньском холле. В оформлении здесь можно увидеть характерных для провинции панд, а также пейзажи гор Эмейшань и долины Цзючжайгоу.
2: 2025年中俄双向旅游总人次已突破300万。在此背景下，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31号。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯将延长对中国公民的免签制度，同时全新的支付方式也将极大改善游客在华的消费体验。
7: Проблема была очень острая с оплатой. Теперь эта проблема разрешена и, в общем-то, в огромном количестве, в десятках миллионов точек. В большинстве городов, малых и больших, вы можете с помощью банковского приложения онлайн банка ВТБ оплачивать свои покупки. Стоимостью до 70 000 рублей эквивалент. Разовая покупка.
2: 在访华期间还有一个动人的插曲，成就了中俄友好关系的一段佳话。2000年，一位名为澎湃的12岁中国男孩和首次对华进行国事访问的普京总统合影留念。26年后，他们得以再度会面。
8: Больше четверти века назад, еще ребенком, он сфотографировался с Владимиром Путиным во время его первого государственного визита в Китай. Пенпай вырос, поехал учиться к нам в Московский автодорожный институт, освоил русский и даже получил имя Паша. А после вернулся в Китай и работает в родной провинции.
2: 这里是钓鱼台国宾馆18号楼，也被称为总统楼。20号下午，澎湃在此静候普京的到来。
9: На столе уже подготовлены подарки, которыми обменяются участники встречи. Владимир Путин преподнесет чайный сервиз классика Москвы. Но и господин Пен Пай также подготовился. Он представит изделия из китайского фарфора российскому президенту.
10: Добрый день.
11: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
10: Да, я вообще рад вас видеть. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами.
12: Мне кажется, что сейчас у меня такое состояние более фантастическое, чем в любом фантастическом фильме.
2: 在俄罗斯完成学业之后，澎湃回到家乡湖南，成为了一名工程师。他和普京给彼此准备的礼物都是瓷器。澎湃的瓷器礼物正是来自湖南。
10: Насколько я помню, это и родина основателя сегодняшнего китайского государства Мао Цзэдуна.
11: Да, да, да, да.
2: 进一步推进和加强中俄人文交流是普京此次访华的亮点。2025年，中俄高校共建的鲁班工房在莫斯科揭牌运行，是全球首家在专业建设中引入 5G 技术。

0: 为民意，不要做台海和平的捣乱者和破坏者。
1: 特朗普明确做出反对台独、不介入台海纷争的表态，彻底打破民进党当局以美谋独的妄想。民进党当局未来何去何从？我们来看一下专家解读。
2: 首先呢，民进党当局所谓以美谋独的战略神话彻底破产。台湾从自我标榜的所谓战略盟友啊，被美方明确表态为随时可以明码标价的棋子。这说明啊，民进党当局挟洋自重、以武拒统的政治路线啊，失去了最核心的外部支撑。第二啊，民进党当前呢，陷入了两头落空的政治困境。两岸的实力对比呢，早就发生了根本性的逆转。大陆牢牢掌握着两岸关系的主导权和主动权。而现在呢，美方的权衡退却啊，也让台湾在国际上，在地缘政治当中呢，更加孤立。第三啊，这说明啊，两岸统一的历史大势啊，更加不可阻挡。民进党当局未来的走向啊，只有两条路：要么继续顽固坚持分裂立场，是在台独的绝路上撞得头破血流，最终遭到历史的清算；要么呀，认清大势，放弃幻想，回归承认一个中国原则的轨道。
1: 俄罗斯总统普京紧凑而高效的访华行程成果丰富，而在元首会晤之外，点点滴滴的幕后，都是中俄长期合作的友好积淀。
0: 从5月19号晚抵达到20号晚离开，24小时近10场活动，俄罗斯总统普京完成了一场紧凑且高效的对华国事访问。据俄媒透露，为取得一个好意头，此次访华的俄罗斯总统专车的车牌号里有3个8。
3: Помните, в прошлый визит в Китай я рассказывал вам о том, что цифра 8 в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж 3 восьмерки, трижды счастливое число.
0: 20号，在为普京举行的欢迎仪式开始之前，军乐团和三军仪仗队正在有条不紊的准备，还有一群中国学生等待，挥舞鲜花向普京致意。
4: 我去过俄罗斯，感觉就是俄罗斯人就非常的热情。我坐火车到圣彼得堡的时候，就看见圣彼得堡一路上那个风景都特别好。
0: 大批俄罗斯记者也是拎着长枪短炮赶赴指定位置，等着记录下元首会晤的时刻。
5: Но я думаю, что из последних изменений это, конечно, введение безвизового режима, и это очень ощутимо дает определенное подспорье и в отношениях между обычными людьми, так и на государственном уровне, конечно, тоже.
0: 推动双边旅游业的发展是中俄两国的优先方向。2025年，中俄互免签证政策全面落地，两国人员往来便利化水平大幅提升。
6: В Доме народных собраний, помимо помещений для деловых встреч, есть и так называемые региональные залы. К примеру, журналистов сегодня разместили в Сычуаньском холле. В оформлении здесь можно увидеть характерных для провинции панд, а также пейзажи гор Эмейшань и долины Цзючжайгоу.
0: 2025年，中俄双向旅游总人次已突破300万。在此背景下，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31号。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯将延长对中国公民的免签制度，同时全新的支付方式也将极大改善游客在华的消费体验。
7: Проблема была очень острая с оплатой. Теперь эта проблема разрешена и, в общем-то, в огромном количестве, в десятках миллионов точек. В большинстве городов, малых и больших, вы можете с помощью банковского приложения в онлайн банка ВТБ оплачивать свои покупки стоимостью до 70 000 рублей эквивалент, разовая покупка.
0: 在访华期间，还有一个动人的插曲，成就了中俄友好关系的一段佳话。2000年，一位名为彭湃的12岁中国男孩和首次对华进行国事访问的普京总统合影留念。26年后，他们得以再度会面。
8: Больше четверти века назад, еще ребенком, он сфотографировался с Владимиром Путиным во время его первого государственного визита в Китай. Пенпай вырос, поехал учиться к нам в Московский автодорожный институт, освоил русский и даже получил имя Паша. А после вернулся в Китай и работает в родной провинции.
0: 这里是钓鱼台国宾馆18号楼，也被称为总统楼。20号下午，彭湃在此静候普京的到来。
9: На столе уже подготовлены подарки, которыми обменяются участники встречи. Владимир Путин преподнесет чайный сервиз классика Москвы. Но и господин Пен Пай также подготовился.